Я смотрю в отражение и вижу красные глаза. Нелепое представление. Человек без лица. У него нет ушей и носа, да и губы скрыты под кожей. Лишь зрачки смотрят косо. Кто ему поможет? Всю жизнь он боролся, так и не заслужил хотя бы мелкого носа или старческих морщин. Он боролся с классом, что его унижал, с депрессией властной, когда отец умирал. Боролся против власти, что убивало людей, с другой напастью, с наивностью своей. Его пинали ногами и головой опускали вниз. Неудавшиеся оригами говорят про его жизнь. А сам говорить не может, ведь рта у него нет. Хотя это, возможно, уберегло его от иных бед. Зато у него есть глаза и руки, чтобы писать. И написал он такие слова: «Я не хочу умирать! Я пронес тяжкий груз, и пусть нет ничего, кроме глаз, я уже не тот трус, что боится передать рассказ. Я могу смотреть на тебя вечно, и через красные глаза говорю, вся моя жизнь без